0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре.
6: Более 100 диванов в одном зале.
5: Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
7: Ай!
8: Что случилось?
7: Опять наступила на конструктор.
9: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
10: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-50-0-28-16.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
15: А он просто диджей на радио.
14: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предательским, с дьявольским опытом.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ИФЦ.
4: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодные условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Ученый спрогнозировал влияние искусственного интеллекта на уровень образования. Россияне сохраняют лидерство среди иностранных туристов в Египте. Британский садовод вырастил тыкву весом с бегемота и установил мировой рекорд. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Распространение искусственного интеллекта может повлиять на уровень образования, рассказал «Известиям» ученый Юрий Чехович. По его словам, ИИ способен повысить качество выполняемых заданий, однако при постоянной передаче машине интеллектуальной работы есть риск снижения уровня самостоятельно формируемых навыков. То, что ИИ снижает IQ, пока все-таки преувеличение, отметил ученый. Вместе с тем, по его словам, исследования уже указывают на проблему. Использование языковых моделей может улучшать итоговый результат выполнения задачи, но этот эффект не всегда превращается в устойчивое знание. Особенно остро проблема может проявиться в образовании, считает Чехович. Генеративный ИИ способен самостоятельно создавать тексты, программный код, решать задачи, анализировать данные и готовить презентации. В результате качество готового продукта перестает напрямую свидетельствовать о знаниях и навыках человека, который его представил. Главный вопрос образования ближайших лет не как научить пользоваться ИИ, а что человек должен обязательно уметь делать сам, когда почти все остальное за него уже может сделать машина, подчеркнул Юрий Чехович. Турпоток из России в Египет за первые 9 месяцев вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости сообщил министр туризма и древности страны Шериф Фатхи. По его словам, россияне остаются на первом месте среди иностранных гостей. В прошлом году Египет посетили более 2 миллионов российских туристов. Все это создает возможности для дальнейшего увеличения турпотока. 65-летний житель Великобритании Йен Пейтон вырастил гигантскую тыкву весом 1295,5 килограммов. Результат был официально зафиксирован на соревнованиях в графстве Беркшир и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Овощ, получивший имя Багира, превзошел предыдущее мировое достижение в 1278,5 килограммов, которое сам Пейтон установил в прошлом году совместно со своим братом-близнецом Стюартом. Но в этот раз садовод работал над рекордом в одиночку. Брат уехал в путешествие. По словам рекордсмена, уход за растением занимал по 5-6 часов ежедневно на протяжении 2 месяцев. Тыкву поливали примерно 500 литрами воды в день, а ее лозу специально прикапывали землей для образования дополнительных корней. Благодаря такому уходу плод вырастал примерно на 40 сантиметров в сутки во всех направлениях.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое.

0: Покупки Хавейла F7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министр обороны Словакии высказал свое мнение о России как угрозе. В соцфонде предупредили, что пенсионный калькулятор может ошибаться. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Словакия не считает Россию угрозой в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ о том, что из Москвы якобы исходит самая большая угроза для континента. Калиняк отметил, что подход Братиславы строится на поддержании хороших отношений и предотвращении эскалации конфликта, передает газета РУ. При этом словацкий министр признал, что союзники могут по-разному воспринимать Россию из-за своего исторического опыта. Пенсионный калькулятор социального фонда показывает размер будущей выплаты только при заданном сценарии. И не гарантирует, что человек действительно будет получать указанную сумму. Чем больше времени остается до пенсии, тем выше неопределенность прогноза. Об этом рассказала преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова, пишет газета.ру. Она пояснила, что расчет строится на сведениях о страховом стаже, накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и предполагаемой дальнейшей занятости. Перед использованием калькулятора необходимо проверить выписку из индивидуального лицевого счета, стаж, периоды работы, взносы, ИПК и нестраховые периоды, советует экономист. Россияне от 30 до 54 лет составили почти 60% клиентов фитнес-клубов. Об этом сообщила глава национального фитнес-сообщества Елена Силина, пишет News.ru. За год доля посетителей от 40 до 54 лет выросла и приблизилась к 30%. Увеличилась и доля клиентов старше 60. По словам Силиной, занятия для этой аудитории все чаще связаны со здоровьем, сохранением работоспособности и качеством жизни. Доля клиентов от 20 до 29 лет, напротив, снизилась. Однако, как пояснила Силина, молодежь сохраняет интерес к физической активности, просто чаще выбирает бег, студии и самостоятельные тренировки дома. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион в Лондоне. Изначальная стоимость лота – 50 тысяч фунтов стерлингов или 66 тысяч долларов. Представители аукционного дома заявили, что речь идет об инструменте, с помощью которого герой Джека Николсона прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались члены его семьи. Среди выставленных на торги предметов также режиссерское кресло Стэнли Кубрика и костюмы сестер Грейди из «Сияния». Торги назначены на 3 февраля следующего года.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня, Ваня». «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на Радио «Ваня».
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155. Омск.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Здравствуйте. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Ай! Что случилось?
2: Опять наступила на конструктор.
3: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка Lego. Только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазин «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Хочешь свой дом? На участке нет?
11: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
11: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
11: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Фа-фа-фаротека.
11: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
12: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау.
13: Есть билеты и на обратную поездку.
12: Бронь билетов по телефону 518-818.
13: Сайт siberok55.ru.
14: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
15: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
16: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
17: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
18: Телефон рекламной службы 53-42-80.
19: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. 12 омских многоэтажек получили газ после банкротства поставщика. Проезд в Омске подорожает с Нового года. И на 21-е Амурское начинается строительство самой большой школы в городе. Подробнее об этом прямо сейчас. 12 омских домов, которые остались без топлива из-за банкротства Омской области.

0: Газовые компании обеспечены сжиженным газом. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. Напомню, в апреле арбитражный суд признал Омскую областную газовую компанию банкротом. Причиной стала неэффективная и убыточная деятельность. Организация занимала доминирующее положение на рынке и снабжала топливом порядка 17 тысяч домов в 29 районах и Омске. Областные власти, помимо оперативной заправки газгольдеров, прорабатывают вопрос смены поставщика. Дорожный ремонт улицы Лукашевича выполнен в соответствии с нормативами. Инспекцию трехкилометрового участка провели представители Общероссийского народного фронта. Ранее подрядчик уложил новый асфальт и расширил тротуары. Объект находится на гарантии. 4 года на дорожное полотно, год на разметку и 6 лет на дорожные знаки. После завершения работ специалисты продолжат следить за состоянием дороги. С 1 января в Омском общественном транспорте подорожает проезд. Стоимость билета при оплате по безналу поднимется с 40 до 42 рублей. На 2 рубля до 49 рублей вырастет и стоимость проезда за наличные. Как сообщает РБК со ссылкой на главу департамента транспорта Вадима Кормильца, решение о поэтапном повышении стоимости проезда в конце прошлого года принял горсовет. Согласно плану, повышение также запланировано на 2028 год. Стоимость поездки при безналичной оплате составит 44 рубля, за наличные – 51. В жилом комплексе «Амурский» начинается строительство самой большой в Омске школы. Она сможет принять более 2000 учеников. Застройщик микрорайона получил все необходимые разрешения и возводит социальный объект за свой счет. Напомню, действующая 96-я школа на 21-й Амурской перегружена. Сейчас там больше всего первоклассников, которых пришлось распределить на 10 классов. В Омске осудили вандала, разбившего дверь остановки ради проверки силы. Инцидент произошел осенью прошлого года возле парка 30-летия ВЛКСМ. Нетрезвый мужчина в компании друзей ударил по стеклу входной двери павильона и повредил ее. Ущерб превысил 117 тысяч рублей. Суд назначил виновнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Также он должен возместить ущерб. Это были новости.
1: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
10: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
12: 38-05-28.
13: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Любовь зарядила дожди-пистолеты.
18: Радио «Ваня».

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Без

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
4: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
5: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
4: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
6: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
14: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Реклама на Радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Министр обороны Словакии высказал свое мнение о России как угрозе. В соцфонде предупредили, что пенсионный калькулятор может ошибаться. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Словакия не считает Россию угрозой в сфере безопасности. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк. Так он прокомментировал слова главы МИД ФРГ о том, что из Москвы якобы исходит самая большая угроза для континента. Калиняк отметил, что подход Братиславы строится на поддержании хороших отношений и предотвращении эскалации конфликта, передает газета РУ. При этом словацкий министр признал, что союзники могут по-разному воспринимать Россию из-за своего исторического опыта. Пенсионный калькулятор социального фонда показывает размер будущей выплаты только при заданном сценарии. И не гарантирует, что человек действительно будет получать указанную сумму. Чем больше времени остается до пенсии, тем выше неопределенность прогноза. Об этом рассказывает.

0: сказала преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова, пишет газета.ру. Она пояснила, что расчет строится на сведениях о страховом стаже, накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентах и предполагаемой дальнейшей занятости. Перед использованием калькулятора необходимо проверить выписку из индивидуального лицевого счета, стаж, периоды работы, взносы, ИПК и нестраховые периоды, советует экономист. Россияне от 30 до 54 лет составили почти 60% клиентов фитнес-клубов. Об этом сообщила глава национального фитнес-сообщества Елена Силина, пишет News.ru. За год доля посетителей от 40 до 54 лет выросла и приблизилась к 30%. Увеличилась и доля клиентов старше 60. По словам Силиной, занятия для этой аудитории все чаще связаны со здоровьем, сохранением работоспособности и качеством жизни. Доля клиентов от 20 до 29 лет, напротив, снизилась. Однако, как пояснила Силина, молодежь сохраняет интерес к физической активности, просто чаще выбирает бег, студии и самостоятельные тренировки дома. Топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние» выставят на аукцион в Лондоне. Изначальная стоимость лота – 50 тысяч фунтов стерлингов или 66 тысяч долларов. Представители аукционного дома заявили, что речь идет об инструменте, с помощью которого герой Джека Николсона прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались члены его семьи. Среди выставленных на торги предметов также режиссерское кресло Стэнли Кубрика и костюмы сестер Грейди из «Сияния». Торги назначены на 3 февраля следующего года.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОДРН 56-51-28-716.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: года.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Шубкин дом на Маркса 8.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Мошенники начали использовать для обмана тему отопительного сезона. Российским туристам будут выдавать меньше шенгенских виз. Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ».
2: Мошенники используют тему отопительного сезона, чтобы выманивать у россиян данные и деньги. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Аферисты представляются сотрудниками управляющих компаний и требуют срочно проверить счетчик, оформить перерасчет или погасить долг. Затем предлагают перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение. По словам депутата, спешка не дает человеку проверить информацию. Немкин советует прервать разговор и самостоятельно связаться с управляющей компанией или поставщиком коммунальных услуг.
1: Российским туристам в следующем году могут выдавать меньше шенгенских виз. Такой прогноз дал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Пересмотр визовых правил упоминается в проекте материалов к заседанию Европейского совета 15-16 октября. Однако решение пока не приняли. Полной остановки выдачи виз в РСТ не ожидают. По оценке Абасова, изменения могут затронуть сроки, стоимость и порядок оформления. По данным Еврокомиссии, в прошлом году россиянам выдали около 620 тысяч виз. Более 70% пришлось на Италию, Францию и Испанию.
2: Русский язык впервые включили в официальную учебную программу индонезийских школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества. Пилотный проект запустили в одной из элитных школ в городе Магеланг. Занятия начали 50 учеников 10-11.

0: 11 классов. К выпуску они должны достичь уровня B1. В дальнейшем Россотрудничество планирует распространить этот опыт на другие регионы Индонезии.
1: Чат GPT будет добавлять невидимый водяной знак в тексты, сгенерированные с помощью сервиса. Компания OpenAI намерена внедрить технологию в течение нескольких недель, пишет Коммерсант. В первую очередь технология важна в странах Евросоюза, где закон об искусственном интеллекте требует маркировать контент, созданный ИИ.
0: Ну и в продолжении темы нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях, черновиках Гоголя, а также на текстах других русских классиков. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск и манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент, пишет РБК.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 8 октября отмечается Всемирный день зрения, а еще День вареника, Всемирный день осьминога, День улыбок и День сэндвича Флаффернаттер. Спасибо, что выговорила.
1: Флаффернаттер – знаменитый американский сэндвич, который состоит из арахисовой пасты и кремового зефира, выложенных между двумя ломтиками белого поджаристого золотистого хлебушка. По одной из версий, рецепт сэндвича в 1910-х годах придумала Эмма Кёртис, праправнучка Пола Ривера, легендарного героя Новой Англии и Американской революции. Самый первый задокументированный рецепт такого бутерброда был опубликован Эммой Кёртис в 1918-м во время Первой мировой войны. Из-за дефицита мяса и пшеницы его рекомендовали делать на овсяном или ячменном хлебе и называли «Liberty Sandwich» – «Сэндвич свободы». Слово «флаффернаттер» появилось только в 1960 году. Его придумало одно рекламное агентство для компании Darkie Mauer, ну, это пищевые продукты, соединив слова «флафф», то есть «зефирный пух», и «наттер» – «ореховый». То есть все очень просто. До этого его называли «сэндвичем с арахисовым маслом и зефиром». Длинно и неудобно, но закон экономии речевых усилий превратил его во «флаффернаттер». На родине зефирного крема в городе Саммервилл, это в штате Массачусетс, ежегодно проходит масштабный фестиваль, называется «What the Fluff». Ну, напоминает известное не очень приличное выражение, да? Там, где последнее слово тоже начинается с буквы «F». Гости праздника играют в слепой зефирный бой. Участникам завязывают глаза, отсюда слепой, выдают мягкие снаряды маршмеллоу, и их задача вслепую попасть зефиркой в соперника, который, естественно, не будет дураком, постоянно лавирует.
0: Но ты знаешь, попасть зефиркой в соперника – это не так страшно, как бежать, например, за головкой сыра с горы. Не так травмоопасно, поэтому я, пожалуй, на праздник флаффернаттера, еще раз спасибо, что выговорила, отправлюсь незамедлительно.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: принял за меня.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
2: Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Что, какая у нас сегодня тема? Наверняка у вас возник сразу же такой вопрос, как только вы слышите мой голос или вот Алешкин. А мы вот решили сегодня про странные забытые вещи поговорить. Буквально накануне прочитала новость, что в московском аэропорту нашли чей-то, непонятно чей, бампер от автомобиля, а потом еще и чемодан с колбасой. Ну, вез человек колбасу и немножечко не довез. Я думаю, что его семье было, конечно же, грустно, но, с другой стороны, говорят, что колбасу есть вообще вредно. Она содержит много соли и всяких примесей.
3: Дело в том, что именно эта колбаса, тем более целый чемодан колбасы, предназначалась не для завтрака, а в нее были залиты, ну, такие, в общем, секретные.
2: Вы, короче, его не слушайте. Он, знаете, вам сейчас наговорит.
3: Ампулы!
2: Это, главное, с утра периодически начинает что-нибудь рассказывать, причем с совершенно серьезным видом, умным. Я сижу, главное, киваю, а потом понимаю, что меня разводят как кролика. Но мы сегодня не про развод, мы сегодня про находки. Итак, друзья, что интересного вы, когда бы то ни было, где-то забывали? Или, наоборот, вы что-то где-то очень неожиданное нашли? Ну, и стали богаче на пару миллиардов, ну, или просто веселее немножечко вы стали. Хотя что такого можно было найти, чтобы развеселиться? Да, это...
3: Вкладыш со смешной картинкой и подписями.
2: Действительно. А может, вы нашли что-то в интернете? Это тоже, кстати, считается находкой. Не обязательно же шел-шел и монетку нашел. Я вот, например, когда была маленькая, на дереве нашла бумажный рубль. Дело в том, что мы ползали с ребятами по деревьям, и, естественно, ну, не только мы, и там компании соседних дворов, и, видимо, у кого-то выпал из кармана и остался там между веточками лежать. Я очень долго доказывала маме, что это рубль с дерева. Но, чтобы было понятно, 10 копеек стоило тогда мороженое молочное, и 20 копеек стоил пломбир в стаканчике.
3: Соответственно, да, и 7 копеек стоило фруктовое мороженое,
2: да,
3: в стаканчике.
2: Да, и рубль – это, в общем-то, нормальные такие денежки
3: я
2: были.
3: Я тебе хочу сказать, что рубль – это 2 бутылки ячменного колоса.
2: В общем, это был единственный раз, да, в моей жизни, когда деньги выросли на дереве. Очень бы хотелось, чтобы еще как-то повезло в такой же степени, но пока не приходилось. Так, значит, что? У нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». Вы там можете оставлять свои сообщения. У нас есть Телеграм. Канал «Радио Ваня ФМ» он называется, и канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Там тоже можно оставлять свои сообщения. И сегодня автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
1: Стоят девчонки, юбки по колено.
4: Перехода метрополитена.
1: Но «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Ани и для Ани.
1: Овны мужчины, для вас откроются большие возможности для профессионального роста.
2: Овны женщины, день благоприятен для любви и романтических забав.
1: Тельцы мужчины, сегодня не стоит смешивать личную жизнь и работу.
2: Тельцы женщины, возможно, интересные профессиональные предложения. Они сулят хорошие доходы.
1: Близнецы мужчины, можно, конечно, и рискнуть. Впрочем, рациональное планирование тоже будет работать на ваш успех.
2: Близнецы женщины, день обещает быть благоприятным, особенно для продавцов и покупателей.
1: Раки мужчины, у вас пора нравственного очищения, так что сомнительные увеселения с друзьями отменяются.
2: Раки женщины – хороший день для продвижения по карьерной лестнице или общего развития.
1: Львы мужчины, вас может подвести только ваше упрямство. Вывод напрашивается сам собой.
2: Львы женщины, вас ждет перспективное знакомство, но постарайтесь не разочаровать его своим легкомысленным отношением.
1: Девы мужчины, самое верное сегодня – придерживаться общепринятых норм и ни на кого не сердиться.
2: Девы женщины, благоприятный день для налаживание гармоничных отношений в семье.
1: Весы мужчины, вам представится хороший шанс упрочить связи с влиятельными людьми. Они пойдут вам навстречу.
2: Весы женщины, проявите рвение на работе. Ваши усилия должны обернуться премией или повышением.
1: Скорпионы мужчины, ни о чем не беспокойтесь. Вы интуитивно найдете самый верный подход к решению любой задачи.
2: Скорпионы женщины, многие почувствуют прилив энергии. Да такой мощный, что все дела пойдут на лад.
1: Стрельцы мужчины, звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолий. Не помешает легкая медитация.
2: Стрельцы женщины, вас ждут приятные сюрпризы и подарки. Возможно, кому-то стоит об этом намекнуть.
1: Козероги мужчины, поработайте на укрепление вашего авторитета. Вы сегодня дальновидны и прозорливы.
2: Козероги женщины, ваш творческий потенциал велик. Постарайтесь проявить его в полной мере.
1: Водолеи мужчины, даже самое рискованное предприятие обернется впоследствии неплохой прибылью.
2: Водолеи женщины, хороший день для составления долгосрочных планов и начало нового этапа в жизни.
1: Рыбы мужчины, день во всех отношениях благоприятный, только избегайте сегодня быстрой езды.
2: Рыбы женщины, вам лучше освободиться от дел на кухне и подумать о новых покупках для интерьера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, 8 октября. Вы рассказываете о тех вещах, которые вы находили и теряли. А может быть, не вещах, а каких-то, не знаю, ну, более ценных субъектах. Например, любимых людей.
2: Или вот совесть Николай написал в нашем канале в Максе. Потерял Николай совесть и никак найти не может. Но в нынешних реалиях периодически ее нужно, наверное, терять, потому что слишком совестливые люди не выживают. Вот есть такое ощущение. Но и бессовестным тоже у нас не место. В общем, надо найти какую-то золотую середину, друзья. И чтобы ее найти, надо тоже очень постараться. Что вы нашли, что потеряли? Еще у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Там можно тоже писать.
1: Ну, я как историк хочу напомнить, что в середине прошлого века один мерзавец, очень хорошо известный на весь мир, говорил, что я освобожу вас от химеры совести. Поэтому, ну, то, что сейчас сказала Пивоварова, ребята, вы понимаете, это говорится с долей очень серьезной иронии. Нинель отметилась в Максе. Доброе утро, батарейчики. Стыдно говорить, но поехал в отпуск на поезде. Отдельно положила белье нижнее и шорты в пакет. Зачем я доставал, уже не помню, но факт остается фактом. Пакет остался в поезде, а я, соответственно, без нижнего белья и шорт. Вот в этом смысле могу рассказать, у меня есть такой навязчивый сон, когда я выхожу откуда-то из общественного места, то ли из кинотеатра, то ли из ресторана, и я понимаю, что верхняя одежда, то есть, ну, то, что прикрывает...
2: Отсутствует?
1: Нет, наоборот, то есть, когда я в рубашке или в пиджаке, или там в какой-то футболке, вот, а снизу вообще ничего нету, вплоть до
2: позорище.
1: Обуви. Вот, и я не понимаю, что делать. Я пытаюсь натянуть на колени эту футболку. То есть, ну, и с дальнейшими вот этими вот стыдными приключениями.
2: Это очень интересный у тебя какой-то сон, да? Он как бы и не вроде сон для взрослых, да? И вроде как и не...
1: И он мне удовольствия не доставляет, потому что у меня это напряжение.
2: Вот Николай, например, Нинель отвечает. Так хорошо же, тело дышит и эротично. Ну, извините, Николай. Знаете, вот если у вас нижнее белье из какого-нибудь очень хорошего магазина, конечно, обидно...
1: Из линолеума, например. Тогда оно не... Конечно.
2: Да, очень обидно без него остаться. С другой стороны, я всегда в таких случаях говорю, пускай это будет самая ваша большая потеря в этой жизни, потому что, да, самые главные в мире вещи, как написано в одной из подворотен Санкт-Петербурга, это вовсе не вещи.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно, прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
3: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в ОФЦ.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: батарейки на радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Российский паспорт начнут выдавать за 5 рабочих дней. Виталий Хаценко сообщил о масштабном обновлении учреждений образования, и Азур-Эйр отменила рейсы из Омска во вьетнамский Ничанг. Подробнее об этом прямо сейчас. МВД утвердила новый регламент выдачи и замены российских паспортов. Теперь документы должны оформлять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления, независимо от того, где человек его подал – через МФЦ, подразделение МВД или госуслуги. При подаче заявления онлайн его зарегистрируют в тот же день. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов и получении готового паспорта составит 15 минут. В Омской области завершен капитальный ремонт ряда образовательных учреждений, в их числе школы номер 91 и 101 в Омске, Сидельниковская средняя школа номер 1, а также 279-й детсад. На завершающем этапе работы в 122-й и 138-й омских школах и в 369-м детсаду. Об этом рассказали в правительстве области. Продолжается и капитальный ремонт главного корпуса Омского авиационного колледжа имени Жуковского, учебного корпуса на улице Волховстроя и общежития колледжа. Кроме того, завершен ремонт спортивного пространства Омского педколледжа. Авиакомпания «Азур-Эйр» отменила рейс, который анонсировала несколько недель назад. Перевозчик убрал из зимнего расписания вылеты во вьетнамский Ничанг сразу из 7 городов – из Омска, Москвы, Перми, Самары, Челябинска, Минвод и Тюмени. Флот авиакомпании будет переориентирован на другие направления, говорится в сообщении. При этом до середины октября из Омска выполняется рейс в другой вьетнамский курорт – Камрань. Омская мэрия в четвертый раз выставила на торги недострой в форме шайбы на Жукова 99. Новый аукцион назначен на 17 ноября. Заявки принимают до 9 ноября. Степень готовности объекта 16%. Строительство началось в 2001 году. Изначально здесь планировали многоуровневую парковку, затем проект перепрофилировали под торгово-развлекательный комплекс, однако работы так и не завершили. В 2021

0: 2010 году по решению суда недострой изъяли у прежнего владельца. Россияне впервые стали чаще связывать исполнение мечты с удачным стечением обстоятельств или другими людьми, чем собственными усилиями. Первый вариант выбрали 45%, второй – 41%. Раньше во всех подобных исследованиях преобладали те, кто рассчитывал на себя. Также, по данным ВЦИОМ, сегодня треть граждан мечтают жить в мире спокойствия и безопасности и хотят дожить до старости. Материальное благополучие и самореализацию назвали 20%, и 8% – личное и семейное благополучие. Это были новости.
1: Радио Ваня. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про потери и находки. Что ценного, а может быть интересного вы когда-то где-то обнаружили или наоборот лишились. Елена пишет в нашем канале в Максе радио Ваня. Привет из солнечного Армавира. Ага, вот куда солнце ушло. Найти не нашла. Но в детстве я украла 50 копеек у одноклассницы дома, и совесть меня грызет до сих пор. Прости меня, Лена Казакова. Леночка, ну, лучше поздно, чем никогда раскаяться вот в содеянном.
2: А, Николай здесь же пишет, я только что узнал, что моя супруга украла в детстве 50 копеек. Если что, я тоже из солнечного Армавира. Нам уже 6-й десяток, и я очень рад, что нашел такую добычицу. Йоу!
1: Ой, а вы там не вместе, что ли, Лен, Коль? Вы как-то на своих работах разъехались?
2: Ну, радиостанцию
1: слушают вдвоем,
2: да.
1: Екатерина, сижу, работаю, делаю реснички, а клиент Елена рассказывает историю. Потеряла паспорт, не понимая, как он пропал, и тем более очутился под подушкой. Как говорится, так узнала Лена свое лицо под подушкой. Всем хорошего настроения, привет из Омска. Очень запутанная и таинственная история произошла с Леной, паспортом и Екатериной, которая клеит реснички.
2: Вот еще одна Екатерина. Я лично встретила в этот день 10 лет назад своего любимого в кафе в Самарской области. А у него еще и день рождения был тогда. И я переехала в Омск, и теперь мы уже столько лет вместе. Сегодня вот будем отмечать и его день рождения, и наши 10 лет. С днем рождения, мой Алексей Титов, люблю тебя.
1: Ну, мы присоединяемся к поздравлениям, да, и к вашему юбилею небольшому. Ольга Афанасьева из Петербурга. А я потеряла пижаму на госэкзамене в техникуме. Казалось бы, да, как такое могло произойти? Просто перед экзаменом, поясняет Ольга, я ночевала у подружки, мы вместе готовились. А про пижаму вспомнила только спустя неделю. Вот такая потеря. Знаешь, когда-то вот звучит, конечно, потеряла пижаму на экзамене. Хорошо, что не трусы.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: при покупке Huawei F7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
4: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов. Попробуйте любимые блюда. Веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.
10: Что это за...

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. 8 октября вы рассказываете о самых необычных ваших приобретениях и потерях. В группе радио Ваня ВКонтакте Анатолий Вячеславович пишет: сегодня достал рабочую осеннюю куртку и в ней нашел равнехонько 1363 рубля. У меня утро задалось, значит и день пройдет хорошо, чего я всем и желаю.
2: Но получается не совсем приобретениях, а находках, скорее всего. Все-таки за приобретение деньги уплочены. А находка — это, знаете ли, то, что вот так вот неожиданно на тебя свалилось. Я тут как-то в кошельке нашла 5000 рублей.
1: Да, в своем?
2: Да. Нет у мужа.
1: Варька мошенница. Так что, ребята, уточнение было не лишним.
2: Вот, а потом вспомнила, что это мама мне для чего-то там дала. Я ей там что-то купила, но я ей купила на карту, а эти деньги, они там так и остались лежать. Но это было вообще так приятно, поэтому я Анатолия Вячеславовича понимаю, как никто другой. Настя Садова, здравствуйте. Я когда была маленькая, по дороге в школу нашла варежку, а в ней 3 конфеты. Привет всему Кургану. Это так мило. Просто кто-то нес 3 конфетки, не донес.
1: Станислав Дидыч, Омск на связи. У меня произошел однажды такой случай. Родители не носили обручальные кольца и отдали мне их, чтобы я переплавил золото. Ну и себе такое красивое кольцо сочинил. Я заказал, мне сделали. Классное получилось, только вот чуть-чуть великоватое. Приехал домой, супруга в восторге, и минут через 5 говорит: вынеси мусор. Я пошел выкидывать, открываю мусоропровод, выбрасываю пакет с мусором, а следом слетает это самое кольцо. Ну вот, собственно, именно тогда я его и видел в последний раз. Весь день провел у мусоропровода, перебирая, значит, вот эти вот все остатки жизнедеятельности жильцов, но так и не нашел, да. Наше сочувствие. Я, кстати говоря, был вписан в одну ситуацию, когда мой коллега по другой радиостанции передавал мне эфир, и через минут, наверное, 20, уже в дороге находясь домой, звонит, говорит: Леша, слушай, посмотри, пожалуйста, в туалете, в баке с бумагой, ну, которая вот для рук после мытья. Посмотри, слушай, у меня, кажется, туда слетело кольцо. Я прибрал весь бак, кольцо было найдено.
2: Ну, ты вообще, ты настоящий друг.
1: И я на халяву поел люля-кебабов.
2: Ну, а у меня другая история. Я тут сейчас старательно перехожу на ЗОЖ, ПП и все остальное. И у меня вот есть кольцо, я вот, все, вот сейчас Лешке показываю, и оно у меня как бы снималось очень туго. А теперь оно, в общем-то, ходит ходуном. И я все переживаю, что я где-нибудь в бассейне его посею. Да, оно
1: снимай,
2: слетит.
1: Снимай.
2: Да, но, знаешь, это такое приятное чувство, когда оно легко снимается. Я каждый раз его трогаю и думаю: ага, вот оно. Вот они, минус 1.5 килограмма, которые мне очень хочется потерять. Вообще хочется потерять намного больше. Вот. И не приобрести обратно.
0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня такие интересные истории обсуждаем. Что вы как-то однажды нашли или, наоборот, потеряли? Интересного, важного, смешного. Пишите вы об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе можно написать. От Александра Васильева отметилось. Как-то раз мужчина, бегущий впереди меня, уронил папку с документами. Обежал он на автобус. И в автобус-то, собственно, и успел засунуться. Двери закрылись. Мужчина поехал. Я схватила папку и бежала почти целую остановку за этим автобусом. Благо, она небольшая. Автобус остановился на светофоре. Так я его немножко успела догнать. Потом от этого мужчины узнала, что документы были очень важные, пишет Александр из Санкт-Петербурга. А я просто представила себе эту просто картину, как мужчина едет в автобусе, ему звонит начальник, говорит: «Петр Семенович, ну ты далеко еще?» Он говорит: «Нет, я вот уже еду». Он такой: «А документы-то взял, не забыл?» «Нет, вон они бегут за автобусом». Это продолжение. С другой стороны рассказана история.
2: Да, я помню, как лет 15 тому назад одна моя знакомая тоже вот, где голова была, что этот с важными документами на общественном транспорте. А у нее было 1,5 миллиона налички, перекинь, она в метро ехала в Петербурге.
1: Ужас какой.
2: Она с ума сходила от ужаса. Вероника Новак в Максе, работаю в родильном доме, в упаковке с детскими памперсами, нашла штучку для взрослых утех. Мамочка ребенка тоже нашла, куда положить. Без комментариев. Когда ей возвращали, неудобно было всем. Ну, ребята,
1: послушайте. Надо было торжественно вручить, созвать медперсонал.
2: При всех навязать бантов розовых.
1: Ренат, добрый день. Невероятно, но факт. Казань, 1985 год. Пацаны, я, Ренат и два моих друга, Роберт и Костик, идем по улице. Так холодно. И я вслух говорю: мне сейчас перчатки кожаные. Прикиньте, через 10 метров я их нахожу. У меня друзья были в шоке. Валяются, пожалуйста, на земле. А я всегда говорила, что нужно вселенной правильно запросы посылать от чистого сердца. И когда ты действительно всей душой чего-то желаешь, у тебя это сбывается.
2: А с любовью из Костромы, аудиал Роза Рузимова. У меня 10 лет назад по телефону случилось удивительное приобретение. Находка, познакомилась со своей половинкой.
1: Это удивительно, что не видела Роза ни лица.
2: Она аудиал, то ушами любит.
1: Олеся Безверхняя в студенческие годы потеряла ключи от квартиры. Домой шла, думала, как сказать. Но все обошлось. Это была моя самая легкая и большая потеря. Потом жить как-то легче стало. Вы знаете, что я, когда была маленькая, это мне было, наверное, лет 8, ну, чтобы не подумали, что я совсем-то сумасшедшая, дети носили ключи на шнурочке и в таких специальных чехольчиках на шее. Так я умудрилась на шнурочке, и там кожаном он такой был плоский, написать свой домашний адрес. Когда мне мама спросила: ты что, совсем? Я говорю: ну мало ли я потеряю ключи, а кто-то их принесет. Нет, с тех пор я стала гораздо умнее.
2: Принесет и обнесет. А что?
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау.
10: Есть билеты и на обратную поездку.
9: Бронь билетов по телефону 518-818.
10: Сайт siberok55.ru.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Пора! Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0 плюс.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники начали использовать для обмана тему отопительного сезона. Российским туристам будут выдавать меньше шенгенских виз. Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ».
2: Мошенники используют тему отопительного сезона, чтобы выманивать у россиян данные и деньги. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Аферисты представляются сотрудниками управляющих компаний и требуют срочно проверить счетчик, оформить перерасчет или погасить долг. Затем предлагают перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение. По словам депутата, спешка не дает человеку проверить информацию. Немкин советует прервать разговор и самостоятельно связаться с управляющей компанией или поставщиком коммунальных услуг.
1: Российским туристам в следующем году могут выдавать меньше шенгенских виз. Такой прогноз дал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Пересмотр визовых правил упоминается в проекте материалов к заседанию Европейского совета 15-16 октября. Однако решение пока не приняли. Полной остановки выдачи виз в РСТ не ожидают. По оценке Абасова, изменения могут затронуть сроки, стоимость и порядок оформления. По данным Еврокомиссии, в прошлом году россиянам выдали около 620 тысяч виз. Более 70% пришлось на Италию, Францию и Испанию.
2: Русский язык впервые включили в официальную учебную программу индонезийских школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества. Пилотный проект запустили в одной из элитных школ в городе Магеланг. Занятия начали 50 учеников 10 и 11 классов. К выпуску они должны достичь уровня B1. В дальнейшем Россотрудничество планирует распространить этот опыт на другие регионы Индонезии.
1: Чат GPT будет добавлять невидимый водяной знак в тексты, сгенерированные с помощью сервиса. Компания OpenAI намерена внедрить технологию в течение нескольких недель, пишет Коммерсант. В первую очередь технология важна в странах Евросоюза, где закон об искусственном интеллекте требует маркировать контент, созданный ИИ.
2: Ну и в продолжении темы, нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях, черновиках Гоголя, а также на текстах других русских классиков. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск и манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент, пишет РБК.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.
3: Я без него не

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 8 октября отмечается Всемирный день зрения, а еще День вареника, Всемирный день осьминога, День улыбок и День сэндвича Флаффернаттер. Спасибо, что выговорила.
1: Флаффернаттер – знаменитый американский сэндвич, который состоит из арахисовой пасты и кремового зефира, выложенных между двумя ломтиками белого поджаристого золотистого хлебушка. По одной из версий, рецепт сэндвича в 1910-х годах придумала Эмма Кёртис, праправнучка Пола Ривера, легендарного героя Новой Англии и Американской революции. Самый первый задокументированный рецепт такого бутерброда был опубликован Эммой Кёртис в 1918-м во время Первой мировой войны. Из-за дефицита мяса и пшеницы его рекомендовали делать на овсяном или ячменном хлебе и называли «Liberty Sandwich» – «Сэндвич свободы». Слово «Флаффернаттер» появилось только в 1960 году. Его придумало одно рекламное агентство для компании Darkie Mauer, это пищевые продукты, соединив слова «флафф», то есть «зефирный пух», и «наттер» – «ореховый». Все очень просто. До этого его называли «сэндвичем с арахисовым маслом и зефиром». Длинно и неудобно, но закон экономии речевых усилий превратил его во «флаффернаттер». На родине зефирного крема в городе Саммервилл, это в штате Массачусетс, ежегодно проходит масштабный фестиваль, называется «What the Fluff». Напоминает известное не очень приличное выражение, да? Там, где последнее слово тоже начинается с буквы «F». Гости праздника играют в слепой зефирный бой. Участникам завязывают глаза, отсюда слепой, выдают мягкие снаряды маршмеллоу, и их задача вслепую попасть зефиркой соперника, который, естественно, не будь дураком, постоянно лавирует.
0: Но ты знаешь, попасть зефиркой в соперника – это не так страшно, как бежать, например, за головкой сыра с горы. Не так травмоопасно, поэтому я, пожалуй, на праздник Флаффернаттера, еще раз спасибо, что выговорила, отправлюсь незамедлительно.
2: Что это было? Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Омская!

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, а реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
11: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Тарантелла и Пасодобль. А мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали танец.
3: А на картинке подсказки национальное блюдо. Там капусточка с мясом и с томатной пастой. Еще в это блюдо можно добавлять грибы. Как мы выяснили, кроме грибов могут входить какие-то субпродукты.
2: Рубленые сосиски, кстати говоря.
3: Капуста обычно используется квашеная, но можно и свежую белокочанную добавить. Лавровый лист и тмин тут тоже неотъемлемые. Я сейчас просто слюной зайду. Неотъемлемые ингредиенты. Можно подать с горячим хлебом тоже. Я вот просто знаю, что люди делятся на две категории. Одни очень любят тушеную капусту, а другие очень не любят и даже ее запах не переносят. Вот ты относишься к какой касте?
2: Мне очень нравится тушеная квашеная капуста, но я, к сожалению, не могу ее есть так часто, как хотелось бы, потому что тушеная квашеная капуста плюс мясо, плюс, как тут предлагают еще, да, кусок хлеба, и тогда вы запускаете такие процессы брожения в организме. У меня очень там все внутри нежно, поэтому...
3: Не будем рассматривать тебя изнутри, ты нам снаружи нравишься, а что там у тебя происходит?
2: Да. А внутренний мир, значит, мой вас абсолютно не колышет.
3: Верхняя часть вашего внутреннего мира очень даже располагает. А вот все остальные части...
2: Это... Разобрали Леху на фрагменты, это наша новая песня. Разобрали Леху на фрагменты.
3: Нужно просто сделать отдельную какую-то программу отдельную. Нет, не музыкальную, а чтобы разбирать Алексея. Алексей просто любит, когда его разбирают.
2: Обо мне можно говорить вечно, это золотые слова.
3: Итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, я еще раз напоминаю, там капуста тушеная, нужно угадать танец. И он может не относиться к физическим и химическим процессам внутренности Алексея Копова. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
1: Твори добро на всей земле.
4: Твори добро другим во благо.
1: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: процентов заряда.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, милости просим в группу радио «Ваня ВКонтакте», и сегодня в «Умной зарядке» мы загадали танец.
3: А на картинке подсказки тушеная капуста, казалось бы, на что она может намекать? Но она не просто тушеная капуста, она с мясом тушеная капуста. Сиртаки, предположила Анастасия Анатольевна. Это скорее греческое и блюдо, и движение, телодвижение. Есть, например, хоровод, потому что капуста в круглой чашке, и кто-то решил, что почему бы и нет, ведь хоровод – это тоже танец. Я раньше думала, что хоровод, ну, это просто какое-то действо, но никак не танец.
2: И вот интересно, что Надежда Бабкина воспринимает исполнителей в своем театре ингредиенты
3: хоровод. Надежда Бабкина у нас хороводовод.
2: Хороводовод.
3: Да. Еще есть канкан, сальса. Действительно, в капусточку можно и сальса немножечко добавить.
2: А это правда будет... добавляют, потому что требуют не только чистого там свиного мяса и копченых колбасок, да, но еще и вот это вот, знаешь, такого сала, где больше мяса, чем сало.
3: Такое тоже бывает.
2: Да, да, да, да.
3: Наталья пишет: «Танец живота». Мне очень нравится вот эта ассоциация.
2: Да, ну, как про праздник живота, танец живота.
3: Да. Нет, танец живота – это танец живота.
2: Ну,
3: это
2: belly dance, да-да-да, понятно.
3: С такими веселечками еще девочки танцуют.
2: Да,
3: и действительно праздник настоящий, такую капусту съесть. Если бы вы еще точно знали, как она называется, вы бы отгадали по счету раз. Вообще, эта капуста называется бигус или бигос, и так верно.
2: Да-да-да, потому что в польском языке есть глагол бигосувач, то есть
3: да, это
2: резать, шинковать.
3: Национальное польское блюдо,
2: да,
3: как вы уже поняли.
2: Да.
3: Ну и, конечно же, правильный ответ сегодня был полька.
2: Поздравляем Сергея Палихина.
3: Дорогой Сережа, мы вручаем вам фирменную сумку Шопер «Радио Ваня». Красную и яркую. Ух, сколько туда кочанов влезет!
1: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. А что у нас сегодня? 8 октября. В народе отмечается День Сергия Курятника. Вообще православные вспоминали преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых. И в народе его как раз называли покровителем домашней птицы. Считалось, что в этот период необходимо заботиться о хозяйстве, благодарить святого за урожай и просить защиты для двора и скота, чтобы никакая лиса, волк и иже с ними не поели, ага, не погрызли.
2: На халяву-то, а? Рубануть домашнюю птицу. На Руси 8 октября люди занимались заготовками на зиму. Крестьяне начинали рубить и квасить капусту.
1: Подожди, они же вчера это делали или позавчера? Как это сегодня?
2: Когда нас это останавливало? Квасить и рубить — это всегда так приятно. Но если вчера это делали только бабы, потому что мужики занимались молодьбой прочими физическими упражнениями, то сегодня...
1: Мужик пришел квасить тоже.
2: Мужик пришел к бабе квасить.
1: Поэтому праздник получил еще одно название — капустник.
2: Это же праздник.
1: К этому времени вообще-то наступали первые заморозки, и хорошая хозяйка знала, если посолить капусту раньше, она закиснет и не простоит всю зиму. Поэтому вчера рубили бабы, сегодня к ним присоединились мужики и начали вместе ее заквашивать.
2: А из свеженарубленной капусты обязательно оставили пироги в печь, угощали им потом соседей, родных ими. И считалось, что чем щедрее хозяйка в Сергиев день, тем богаче будет ее дом в новом году.
1: И не только так можно было использовать эту самую капусту. На ней можно было еще и гадать. Девушки незамужние выходили на улицу с капустным листом в руках и клали его на забор. Ежели утром лист был целым да чистым, год принесет сватовство и счастливый брак. Если капусту кто-то погрыз или он упал, лист этот, жениха предстояло ждать долго. Но вот нынче девки замуж не спешат. Мне кажется, если бы вот эти традиции до сих пор сохранились, иная бы вышла бы ночью и сама погрызла этот лист. Лишь бы... носки ничьи не убирать и борщ не варить после работы.
2: А то ты целыми днями капусту грызешь.
1: А хотелось бы не грызть, а запихивать.
2: Итак, отлично, девиз сегодняшнего дня: не грызть, а запихивать. Смотри, не перепутай.
1: Я имела в виду в кошелек.
2: Да-да.
0: Пивоварова и Акопов сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
7: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиян предупредили о вредоносных программах под видом обновлений. В МЧС рассказали об опасности съемки беспилотников во время атак. Курорты в трех регионах получат средства на дороги и инженерные сети.
2: Аферисты предлагают россиянам срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. Об этом рассказал IT-эксперт Александр Токаренко, пишет «Комсомольская правда». Мошенники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла они могут получить доступ к банковским приложениям и госуслугам. Эксперт предупредил, что номер звонящего могут подменить, поэтому лучше самостоятельно позвонить в организацию по ее официальному номеру.
1: Во время атак беспилотников нельзя выходить на улицу или подходить к окнам, чтобы рассмотреть или сфотографировать дрон. Об этом заявил представитель МЧС Вадим Гаршин, сообщает ТАСС. По его словам, излишнее любопытство – одна из самых опасных ошибок в такой ситуации. Попытка сделать снимок подвергает человека риску поражения осколками и взрывной волной.
2: 9 октября по всей России пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на МЧС. В регионах включат сирены и громкоговорители, а на федеральных телеканалах и радиостанциях прозвучат специальные сообщения. Информацию также продублируют в приложении МЧС. В ведомстве отмечают, что технический охват системами оповещения уже близок к полному, особенно в приграничных регионах. Такие проверки проводят не реже 2 раз в год.
1: Правительство выделило 3 миллиарда рублей на туристическую инфраструктуру в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Об этом сообщили в Кабмине, пишут «Ведомости». Средства направят на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих объекты курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. По словам Михаила Мишустина, финансирование позволит сохранить темп работы, быстрее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам.
2: Российские студенты все чаще обращаются за психологической помощью к нейросетям, чем к специалистам в вузах. 77% участников исследования заявили, что вообще никогда не обращались к психологу, пишет РИА Новости. Подобный опыт есть только у 17%. Практически каждый пятый использует для психологической поддержки чат-боты с искусственным интеллектом, включая DeepSeek, GigaChat и Яндекс.GPT. Эксперты объясняют их популярность анонимностью и недоверием студентов к официальным каналам помощи.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Ани и для Ани.
1: Овны мужчины, для вас откроются большие возможности для профессионального роста.
2: Овны женщины, день благоприятен для любви и романтических забав.
1: Тельцы мужчины, сегодня не стоит смешивать личную жизнь и работу.
2: Тельцы женщины, возможно, интересные профессиональные предложения. Они сулят хорошие доходы.
1: Близнецы мужчины, можно, конечно, и рискнуть. Впрочем, рациональное планирование тоже будет работать на ваш успех.
2: Близнецы женщины, день обещает быть благоприятным, особенно для продавцов и покупателей.
1: Раки мужчины, у вас пора нравственного очищения, так что сомнительные увеселения с друзьями отменяются.
2: Раки женщины – хороший день для продвижения по карьерной лестнице или общего развития.
1: Львы мужчины, вас может подвести только ваше упрямство. Вывод напрашивается сам собой.
2: Львы женщины, вас ждет перспективное знакомство, но постарайтесь не разочаровать его своим легкомысленным отношением.
1: Девы мужчины, самое верное сегодня – придерживаться общепринятых норм и ни на кого не сердиться.
2: Девы женщины – благоприятный день для налаживание гармоничных отношений в семье.
1: Весы мужчины, вам представится хороший шанс упрочить связи с влиятельными людьми. Они пойдут вам навстречу.
2: Весы женщины, проявите рвение на работе. Ваши усилия должны обернуться премией или повышением.
1: Скорпионы мужчины, ни о чем не беспокойтесь. Вы интуитивно найдете самый верный подход к решению любой задачи.
2: Скорпионы женщины, многие почувствуют прилив энергии. Да такой мощный, что все дела пойдут на лад.
1: Стрельцы мужчины, звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолий. Не помешает легкая медитация.
2: Стрельцы женщины, вас ждут приятные сюрпризы и подарки. Возможно, кому-то стоит об этом намекнуть.
1: Козероги мужчины, поработайте на укрепление вашего авторитета. Вы сегодня дальновидны и прозорливы.
2: Козероги женщины, ваш творческий потенциал велик. Постарайтесь проявить его в полной мере.
1: Водолеи мужчины, даже самое рискованное предприятие обернется впоследствии неплохой прибылью.
2: Водолеи женщины, хороший день для составления долгосрочных планов и начало нового этапа в жизни.
1: Рыбы мужчины, день во всех отношениях благоприятный, только избегайте сегодня быстрой езды.
2: Рыбы женщины, вам лучше освободиться от дел на кухне и подумать о новых покупках для интерьера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Я

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой, пишет «Коммерсант».
2: Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра со сборной Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился двумя голевыми передачами, пишет Интерфакс. За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году. Свой прощальный матч Лео назвал самым грустным днем в карьере. Мир облетели кадры, на которых Месси заплакал после завершения игры.
1: Российский певец Шаман выпустил новую песню, в которой поет о болезненном расставании и тяжелом выборе. Из-за этого фанаты заподозрили артиста в том, что он разошелся с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. А трек называется «Прощай, моя любовь». Клип на него снят в черно-белых тонах. В нем исполнитель гуляет по паркам Москвы. Его снимают на фоне высотки на Котельнической набережной и столичных мостов. В финале герой, едва сдерживая слезы, расстается с лирической героиней. Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым, но сердце еще долго не принимают то, с чем уже смирился разум, прокомментировал премьеру клипа певец в телеграм-канале. Мизулина пока никак не отреагировала на новую работу супруга. Сам артист тоже хранит молчание.
2: «Пусть стоит и продается». Именно так Дмитрий Дебров прокомментировал отказ снижать цену на виллу под названием «Полина». Телеведущий обсудил с журналистами судьбу подмосковного особняка, названного в честь его бывшей жены. Сначала дом продавался за 725 миллионов рублей. Но покупателей не нашлось, поэтому шоумен немножечко скорректировал стоимость и, комментируя ситуацию, отметил: «Дом стоит того. Для меня он бесценен». Отдельно Дебров высказался и о названии виллы. «Нельзя сегодня назвать Полина, а завтра Катя. Нет. Она была задумано как родовое гнездо детей. И если меня, не дай бог, Кондратий хватит, кому все это достанется? Им, детям», заявил телеведущий. Вместе с тем Дебров не исключил, что в будущем вместе со своей новой возлюбленной, нутрициологом Екатериной Гусевой, он может построить новое семейное поместье, ну вот, которое и получит другое название. Напомним, Дмитрий Дебров выставил особняк на продажу после развода с четвертой женой, 36-летней Полиной, которая ушла к бизнесмену Роману Товстику. Семья Товстика жила по соседству с Дебровыми.
0: Звездотека. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь Батарейки. И сегодня, 8 октября, вы нам рассказываете о своих самых необычных находках и потерях. Нинель Филиппова отметилась в нашем канале в Максе, радио Ваня. Знакомая выкинула куртку, а через полчаса выяснилось, что ее мама положила туда золотые цепочку и кольцо, чтобы сбегать в этой же куртке до мастерской, сдать золото на чистку. Вот же повезло бомжам.
2: Но я так понимаю, не нашлось. Нет. Выкинутое, выброшенное. Илья, 95-й год, я учусь в 8 классе, спускаюсь по лестнице, в школу иду. Вижу, между первым и вторым этажами на полу стоит запечатанная бутылка шампанского, спрятал в подъезде. После школы возвращаюсь, стоит на месте. Взял с друзьями, потом ее выпил, все хорошо. Сейчас вот думаю, вот как не побоялся, ведь там могло быть что угодно в этой бутылке. В этом году, это не конец истории, спускаюсь по лестнице на работу. Между этажами стоит снова бутылка шампанского. В этот раз не то, что выпить. Даже в руки не стал брать. На всякий случай. Привет любимой семье, жене Машеньке и сыну Дане. Хорошего дня, Илья Викторович из Санкт-Петербурга. И времена меняются, и люди взрослеют.
1: Да, темпоры мутантум энос мутантум илис.
2: И вызвал дождь в Санкт-Петербурге.
1: Я вас умоляю, это обычная латынь. Наталья Пономарева. Потеряла как-то очки, искала везде. Дом у нас частный, на улице все дорожки, значит, исследовала. Баня, парник, туалет. Уличный. Полочки в доме, шкафчики. Отодвигала диван, кресло. Очки пропали. Ну все, ну смирилась. Купила себе другие, ну для чтения. А потом нашлись очки, представляете? В морозильном ларе.
2: Да, ты знаешь, иногда бывает, задумаешься о чем-то, что-то куда-то несешь, и вместе с этим чем-то что-то тоже складываешь. И потом думаешь, куда положил. Я, честно, я когда ищу, я даже в морозилку заглядываю, даже если это пульт от телевизора. На всякий случай. Ну, мало ли, о чем я там задумалась. А задуматься я могу. Еще одно сообщение от Елены из солнечного Армавира. Мы с Коленькой, моим супругом, очень вас любим. Вы прикольные и позитивные. И наша с Коленькой находка – это радио Ваня и вы. Я вот, знаете, каждое утро перед зеркалом крашусь, супруг кофе нам варит, и все это под вашу музыку. Вы супер, вы лучшие. Мне просто захотелось взять Ленку вот так вот и облобызать просто, подбросить, обнять изо всех сил.
1: Пока Коленька кофе нам варит.
2: Четверым.
0: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о потерях и находках необычных, интересных. Еще несколько ваших сообщений обязаны таки прочитать. Сережа пишет: мой дядя был моряк, пишет в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. И подарил мне дядя фирменный термос из нержавейки. Было это в начале 90-х. Мы ездили по грибы далеко от дома, и как-то забыл я на пне кружечку-крышечку от этого термоса. И в течение 30 лет каждый год, когда я был на этом месте, всем рассказывал: вот здесь, на этом самом месте она пропала. И знаете что? Через 30 лет, где-то в метрах 300 от того места, где потерялась, кружечка нашлась. Термос я забрал у родителей и накрутил эту крышечку обратно. Привет Жуковке, Брянская область.
2: Вот как удобно, так сказать, жить
1: в одной локации.
2: В одной локации, да. Мила Страхова, еще студентка, нашла часы в сугробе на железнодорожной платформе. Ходили прекрасные. Через полгода ушли навсегда. В бане, куда я пришла в первый и в последний раз в жизни, какая-то сволочь приделала им ноги.
1: Как пришелец, так и ушелец. Олеся, летели мы как-то из Новосибирска в Сочи, пишет Олеся. Как положено, все проверила, паспорта, документы, детей, мужа. В машине еще раз проверила. Подходим к стойке регистрации. Нет паспорта мужа. Понимаем, что единственное место, где мы останавливались, это заправка. Звоним туда, они говорят: нет, ничего. Расстроились безумно. И вдруг звонок. Нашли. Нашли в мусорном ведре. Оказывается, муж, когда расплачивался, ну, видимо, за бензин, достал кошелек, и паспорт выпал прямо в мусорное ведро. Как они еще додумались там поискать? Прошло 6 лет, пишет Олеся. Я вот до сих пор думаю, это была случайность или грамотный ход, как устроить себе реальный отпуск без семьи?
2: Света Суркова. Далекий 2007-й, только вышла замуж, и супруг подарил мне золотой браслет. Первый дорогой подарок в моей жизни. Правда, у браслетика был замочек хиленький, и я потеряла его буквально через пару дней. Муж с работы приходит, я рыдаю. Ну, на следующий день он мне новый приносит. Я в шоке. А еще через пару дней кошка из-под кресла достает тот первый потерянный браслетик. Внимание, дети, вопрос: сколько браслетиков теперь у Светы?
1: Вообще, много очень сегодня хороших историй. Чудная история от Елены. Как она в магазине, в ячейке, ну, где нужно оставлять свои вещи, оставила пакет с пеплом случайно. Но ей нужен была зола для картофеля. Ну, садоводы знают, подкармливать.
2: А, я думал, там, типа, дедушку забыла.
1: Так вот, они не хотели его сначала забирать, а потом муж говорит, мол, Лен, ты что, а вдруг они достанут, подумают, что там прах, да. Да и, говорит, зола на вес золота в огородных делах. Поэтому вернулись и золу прибрали к рукам. Итак, друзья, у нас есть победительница. История от Наташи из Ижевска, Удмуртская республика. Работала я в колледже, и вот меня пригласили в администрацию нашего района, чтобы передать почетную грамоту на имя директора нашего колледжа, ну, за заслуги, так сказать, перед отечеством. Так вот, дело было летом. Я была в отпуске, у меня еще 2-летняя дочка на руках. Мы шли в сторону дома, и детские площадки, песочницы, то 5-е, 10-е. Посеяла я грамоту. Чуть удар не хватил. Все выходные я мучилась. Что же сказать директору? И представляете, в понедельник мне звонят из администрации и говорят: уважаемая, зайдите, пожалуйста, за другой грамотой, потому что в той была допущена ошибка. Простите, пожалуйста, что так получилось. Счастью моему не было предела, пишет Наталья. Я поблагодарила Вселенную. Вот опять же я говорю, вот все сводится к одному. Когда ты очень сильно чего-то хочешь или просишь, или отдаешь себя всю, то обязательно тебе воздастся за твои заслуги.
2: А если быть конкретным, то фирменная сумка Шопер, радио Ваня.
1: В следующий раз, Наталья, в нее положите грамоту.
0: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио Ваня.
3: Почему день

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 октября, в Омске пасмурно, возможен дождь. Дневная температура плюс 10. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
4: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России хотят сократить объем обязательной информации в рекламе. В мэрии рассказали о плане мероприятий по безопасности дорожного движения. И второй редкий «Бугатти» зарегистрировали в России. Подробнее об этом через секунду. Правительство поддержало законопроект, предусматривающий сокращение объема обязательной информации о товарах и услугах в рекламных сообщениях. Об этом говорится в официальном отзыве Кабмина. Авторы инициативы предлагают указывать в рекламе ссылку на интернет-ресурс, где потребитель может детально ознакомиться со всеми необходимыми сведениями. По их словам, речь идет не об уменьшении объема предоставляемых сведений, а о создании механизма информирования, который будет удобен для потребителя. В Омске реализуют мероприятия по безопасности дорожного движения. Так, в этом году запланированы работы по устройству двух светофоров в районе дома номер 30 по Иртышской набережной и на пересечении улиц Демьяна Бедного и Второй Чередовой. Об этом рассказал глава департамента транспорта Вадим Кормилец. На примыкании улицы Орджоникидзе к Соборной площади вместо знака «Уступи дорогу» установят знак «Проезд без остановки запрещен». В работе и корректировка светофоров на Конева и Ватутина. Летом была проведена реконструкция перекрестков улиц Конева 70 лет Октября и Конева 3 Енисейская. С территории Левого берега с начала лета убрали более 200 незаконных гаражей. Большую часть объектов жители самостоятельно переместили на другие участки после вручения уведомления. Около 40 гаражей принудительно вывезены на спецстоянку. Об этом рассказали в окружной администрации. Так, с начала октября от незаконно установленных объектов освободили территорию вблизи Дворца молодежи на Перелета, участок у метеостанции на Третьей Любинской и охранную зону теплосетей по улице Транссибирской. По закону, чтобы забрать свой гараж со специализированной площадки, у собственника есть месяц. В России поставили на учет второй за два месяца гиперкар «Бугатти Мистрал». Как отмечает агентство «Автостат», автомобиль зарегистрировали в Екатеринбурге. Первый экземпляр получил московские номера еще в августе. Всего в мире выпущено 99 таких машин. Родстер оснащен 8-литровым двигателем мощностью 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость модели превышает 450 км в час. Это мировой рекорд для серийных открытых автомобилей. Стоимость везенных в Россию экземпляров СМИ оценивают примерно в 500 000 000 рублей каждый. Производство модели завершилось в июле. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ФЦ.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Исузу? Газ! Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
8: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: «Lex» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать, деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор Сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
9: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
1: Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.
14: Помни о твой

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Россиян предупредили о вредоносных программах под видом обновлений. В МЧС рассказали об опасности съемки беспилотников во время атак. Врач назвала причины возникновения аллергии на холод. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Аферисты предлагают россиянам срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. Об этом рассказал IT-эксперт Александр Токаренко, пишет «Комсомольская правда». Мошенники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла они могут получить доступ к банковским приложениям и госуслугам. Эксперт предупредил, что номер звонящего могут подменить, поэтому лучше самостоятельно позвонить в организацию по ее официальному номеру. Во время атак беспилотников нельзя выходить на улицу или подходить к окнам, чтобы рассмотреть или сфотографировать дрон. Об этом заявил представитель МЧС Вадим Гаршин, сообщает ТАСС. По его словам, излишнее любопытство – одна из самых опасных ошибок в такой ситуации. Попытка сделать снимок подвергает человека риску поражения осколками и взрывной волной. 9 октября по всей России пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на МЧС. В регионах включат сирены и громкоговорители, а на федеральных телеканалах и радиостанциях прозвучат специальные сообщения. Информацию также продублируют в приложении МЧС. В ведомстве отмечают, что технический охват системами оповещения уже близок к полному, особенно в приграничных регионах. Такие проверки проводят не реже 2 раз в год. Аллергия на холод появляется не из-за самой погоды, а из-за резкого перепада температур, холодного ветра и влажности. Об этом предупредила врач-дерматолог Елизавета Шухман. Холодовая реакция не совсем аллергия в привычном понимании. Скорее, это необычная реакция кожи на физический фактор – низкую температуру. Но виноват не только сам холод, уточнил специалист. Она также добавила, что особенно часто такая реакция возникает при выходе из теплового помещения на улицу или, наоборот, при согревании после прогулки. При этом самостоятельно ставить диагноз только по покраснению лица зимой не стоит. Схожие симптомы встречаются и при других видах крапивницы. При холодовой аллергии появляются красные или розовые пятна, волдыри, зуд, иногда отекают кисти, лицо и губы. На морозе могут усиливаться слезотечение, насморк или ощущение заложенности, передает газета «Ру».
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: «Исузу», «ГАЗ», «Джак», «Фотон». Неважно. Прокачаем вашу машину в «Нильсон Авто». Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? «Нильсон Авто».
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
7: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Ноль плюс.
8: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
9: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ради!

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Фаня, ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор Сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
11: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
14: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожать.

0: Госуниверситеты. Университет имени Ким Ир Сена достигли соглашения об открытии офиса северокорейского вуза на территории НГУ. Он заработает до конца года. В ближайшее время в Новосибирском госуниверситете ожидают приезда преподавателей для обучения студентов корейскому языку. Приоритетными направлениями станут студенческие обмены и научные стажировки для молодых ученых из КНДР в НГУ и институтах сибирского отделения РАН. Совместные проекты будут реализованы в таких направлениях, как химия, физика, информационные технологии и новые материалы. В общежитии МГУ имени Достоевского запустили отопление и горячую воду. Это произошло после устранения аварии на центральных сетях теплоснабжения. По словам ректора вуза Ивана Крота, в общежитии установлен новый тепловой узел, смонтированный по программе капремонта. Он обеспечивает теплом и горячей водой сразу два здания – общежития номер 1 и 2. По словам ректора, вскоре тепло поступит и в главный корпус вуза. В Октябрьском округе появилась еще одна специализированная парковка для электросамокатов. Теперь их 17 в округе. Новая площадка размещена у дома номер 20 по улице Кирова. Ее вместимость до 10 электросамокатов. Напомню, весной в список были включены две локации вблизи парка 30-летия ВЛКСМ. Позднее его пополнили еще 14 площадок. С этого года действует запрет на парковку самокатов вне специально отведенных мест. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Это касается операторов сервисов проката и пользователей. Амичам предлагают сдать зачет по финансовой грамотности. Всероссийская образовательная акция, организованная Банком России, продлится до 27 октября. Задания сформированы на основе реальных ситуаций. Младшие школьники смогут пройти задания в интерактивном формате, а ученики 7-11 классов с 13 по 15 октября попробуют свои силы в олимпиадном зачете, который даст шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады и получить льготы при поступлении в ВУЗ. Подробности на сайте finzachet.ru. «Авангард» сегодня встречается на выезде с «Нефтехимиком». Начало игры в 22:30 по омскому времени. Сейчас подопечные Игоря Гришина занимают вторую строчку на Востоке, набрав в 13 играх 18 очков. «Авангард» на 10 месте. В активе «Ястребов» 10 очков после 11 игр. Это были новости.
1: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: при покупке Huawei F7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
7: Телефон рекламной службы 53 42.

0: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОДРН 56 55 26 716.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
10: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siberok55.ru.
11: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
13: Реклама для слушателей старше 12 лет.
14: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
15: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
14: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будь

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Россиян предупредили о вредоносных программах под видом обновлений. В МЧС рассказали об опасности съемки беспилотников во время атак. Врач назвала причиной возникновения аллергии на холод. Здравствуйте, в студии «Радио «Ваня» Алексей Акопов. Аферисты предлагают россиянам

0: смотреть или сфотографировать дрон. Об этом заявил представитель МЧС Вадим Гаршин, сообщает ТАСС. По его словам, излишнее любопытство – одна из самых опасных ошибок в такой ситуации. Попытка сделать снимок подвергает человека риску поражения осколками и взрывной волной. 9 октября по всей России пройдет проверка систем оповещения населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на МЧС. В регионах включат сирены и громкоговорители, а на федеральных телеканалах и радиостанциях прозвучат специальные сообщения. Информацию также продублируют в приложении МЧС. В ведомстве отмечают, что технический охват системами оповещения уже близок к полному, особенно в приграничных регионах. Такие проверки проводят не реже 2 раз в год. Аллергия на холод появляется не из-за самой погоды, а из-за резкого перепада температур, холодного ветра и влажности. Об этом предупредила врач-дерматолог Елизавета Шухман. Холодовая реакция не совсем аллергия в привычном понимании. Скорее, это необычная реакция кожи на физический фактор – низкую температуру. Но виноват не только сам холод, уточнил специалист. Она также добавила, что особенно часто такая реакция возникает при выходе из теплового помещения на улицу или, наоборот, при согревании после прогулки. При этом самостоятельно ставить диагноз только по покраснению лица зимой не стоит. Схожие симптомы встречаются и при других видах крапивницы. При холодовой аллергии появляются красные или розовые пятна, волдыри, зуд, иногда отекают кисти, лицо и губы. На морозе могут усиливаться слезотечение, насморк или ощущение заложенности, передает газета.ру.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
3: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
13: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ИФЦ.
15: Хочешь свой дом? Но участка нет?
16: В Евростиле знают ответ.
15: Нет накоплений на первый взнос?
16: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
15: Евростиль. Заезжай и живи.
16: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
18: Автобусом в Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
19: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В этом году на госуслугах появится зеленая кнопка. Условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года. Историческую встречу Петра I с тульским оружейником и промышленником Никитой Демидовым показали в новом фрагменте масштабной драмы «Рождение империи». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В этом году на госуслугах появится зеленая кнопка для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. На минувшей неделе он сообщил агентству о разработке красной кнопки, замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Параллельно на госуслугах заработает и зеленая кнопка. Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Правительство ведет работу

0: Время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио и видеозаписи, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по безопасности автоэксперт Александр Холодов. Он отметил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая текущего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. По словам эксперта, автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время экзамена, а средства аудио- и видеорегистрации вести запись в реальном времени. И в завершении выпуска историческую встречу Петра I с тульским оружейником и промышленником Никитой Демидовым показали в новом эксклюзивном фрагменте масштабной исторической драмы «Рождение империи». Фильм рассказывает о десятилетии правления Петра I, от возвращения царя из Великого посольства в Европу до судьбоносной Полтавской битвы. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Сегодня четверг, 8 октября. Меня зовут Андрей Шмурай. Догадались? Да, настало время вернуться к нашей игре «Угадай фильм». Для тех, кто не в курсе, я с удовольствием напомню несложное правило. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, сразу же наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Небольшое уточнение. На этой неделе мы загадываем исключительно сказочные картины. Ну а поскольку сегодня четверг, у нас сказка, да-да, мультяшная. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».

0: Если вспомнили название этого прикольного музыкального мультфильма, звоните 325-696, код города 812. А сейчас напомню о причине, почему же у нас сказочная неделя. Да потому что победителю мы дарим 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня». Вот такой у нас подарок. Жду с нетерпением звонков.
1: «Угадай фильм» на «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. Ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. «Искра». Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра». Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
12: Ваня. Радио Ваня. Осень. На всю громкость.

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: Гайдай фильм.
1: Ну что, друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Я понимаю причину вашего звонка. Наверное, вы угадали мультфильм, который был загадан.
2: Конечно.
1: Да, но прежде чем вы назовете его, давайте еще раз отрывок послушаем. Итак, Наталья, как же называется этот фильм?
2: «Зимовье зверей».
0: Угадал!
1: Это прекрасный мультик «Зимовье зверей». Ну, конечно, конечно, конечно. И кто зимовал-то, помните?
2: Конечно. Свинья, бык, баран, гусь и петух.
1: Точно. А кто им противостоял в таком случае?
2: ОПГ из волков.
1: ОПГ – это что, преступная группировка?
2: Очень опасная группировка.
1: Точно, все-таки было. Кстати, прекрасный отрывок прозвучал, я считаю. Вот это «Масленица!» Кто это кричал?
2: Свинья.
1: Точно? Ну вот они не только, между прочим, хрюкают. А вы, кстати, почему так хорошо знаете этот мультик?
2: Потому что у меня есть детишки, они выросли на этих замечательных мультиках. Господи, там звери похожи на зверей. Музыка просто замечательно поднимает настроение. Как не знать?
1: Трудно с вами спорить, так оно и есть. Вот теперь по-настоящему. От всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня». Как вам подарочек?
2: Ой, супер, вообще отлично. Спасибо огромное.
1: Кому-то привет хотите передать?
2: Всему Питеру с таким солнечным днем.
1: Ой, что правда, то правда. Спасибо всем петербуржцам и петербурженкам. Горячий осенний солнечный привет от Натальи. Спасибо огромное за игру. Хорошего дня.
2: До свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня.

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Впервые взял ее в руки в парадной, может быть, в 13, в 14, в 15 лет. Руки до сих пор к ней тянутся. Если не догадались, скажу. Речь идет о гитаре. А буквально накануне в Аргентине отмечался праздник Международный фестиваль гитары. Именно об этом инструменте наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Одна из первых гитар появилась в Древнем Египте при вскрытии гробницы царицы Хатшепсут в долине царей, которая датируется примерно 1450 годом до нашей эры. Был найден трехструнный инструмент, сделанный из кедра с кожаной декой. Инструмент лежал в гробнице рядом с безымянным египтянином, который, по мнению историков, в то время развлекал королевский двор.
0: Четвертое место.
1: Слово «гитара» имеет древнегреческое происхождение, но даже если точное происхождение гитары остается загадкой, многие уверены, что слово «гитара» происходит от греческого слова «китара». Считается, что это слово было заимствовано испанцами в 17 веке и превратилось в «гитара». В переводе с английского, конечно, означает «инструмент», но для справки, «кифара» — это скорее арфа, чем гитара.
0: Третье место.
1: Если сейчас известные гитаристы подписывают фотографии, а их инструменты бережно хранятся в музеях, то 3300 лет назад на территории современной Турции было иначе. Так, увековеченный образ гитариста был найден в куске скалы Алака-Хиюк в турецком Чоруме. И теперь данный рисунок можно увидеть в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.
0: Второе место.
1: Шестиструнная гитара – довольно новое изобретение. В древности в моде были в основном трех или, возможно, четырехструнные музыкальные инструменты. И когда испанцы начали заменять свою лютню новой, более современной на вид гитарой, никто не подумал, что шесть струн от Е до Е – это весьма хорошая идея. А шесть одиночных струн появились на инструменте только в самом начале 19 века.
0: Первое место.
1: По правде говоря, первая электрогитара совсем не выглядела чудом. Сковородка, так ее называли, она была изобретена в 1931 году человеком по имени Джордж Башамп. Эта гитара была создана для того, чтобы заработать на популярности гавайской музыки в 30-х годах прошлого века. Кстати, именно Башамп также является изобретателем первого серийного электромагнитного звукоснимателя.
0: Великолепная пятерка. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Спикер Совета Федерации назвала три приоритета для россиянок. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. Специалисты Русского музея завершили реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала три приоритета для россиянок. Она призывает создать условия, чтобы женщины могли сочетать семью, карьеру и рождение детей, передает РИА Новости. Она напомнила, что сейчас жительницы России занимают высокие должности в правительстве и парламенте, возглавляют регионы и ряд ведомств. Также в стране почти достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда, а доля женщин-ученых приблизилась к 40%, указала председатель Совфеда. Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться, отметила Валентина Матвиенко. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение

0: золоченой рамой. Отреставрированный девятый вал будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой Русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция «Меха-зима-27» уже в Омске.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: при покупке Huawei Life 7 и услуги Антикор в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
3: Ай!
4: Что случилось?
3: Опять наступила на конструктор.
5: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите. Выставка Lego. Только до 4 ноября. ТРЦ Континент. 0+.
6: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
7: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Теплый плед и радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно, по рекомендации моих хороших знакомых, посмотрел фильм совместного производства Германии и Швейцарии, который называется «Хайди». Именно его и хочу посоветовать вам на вечер. Фильм выпущен в 2015 году и, судя по немногочисленным отзывам, интересен, может быть, не столь широкому кругу зрителей. Но я считаю, что он, безусловно, заслуживает внимания. В фильме рассказывается про девочку Хайди, которая живет со своим дедушкой в маленькой альпийской деревушке. Она и ее друг пасут в горах коз и вполне довольны своей жизнью. Но вот однажды все меняется. Хайди призывает к себе богатая тетушка из Франкфурта. Дальше подробности опущу. Добавлю лишь, что если вы любите фильмы, где нет крови, стрельбы, спецэффектов, компьютерной графики, то эта картина точно для вас. Все натурально, просто, неторопливо и потрясающе красиво, друзья мои. Потому как красота гор и приальпийских лугов не нуждается ни в какой компьютерной правке. Кино на вечер. Хайди. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: день за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Есть такие мужчины, которые считают представительниц прекрасного пола обманщицами. Однако в данной истории жертвой обмана был не мужчина, а просто люди. Много людей. Речь идет о китайской спортсменке, которая известна под именем Абир. Дело было во время берлинского марафона. Женщина показала удивительную скорость на отрезке между 35 и 40 километрами. Она пробежала это расстояние за 30 минут и 49 секунд. Хотела с гордостью объявить о своем личном рекорде, но тут разразился скандал. В интернете распространилось фото, сделанное на 38-м километре марафона, где видно, как девушка сидит на багажнике велосипеда и, соответственно, ее кто-то подвозит. Позже Абир заявила, что на 38-м километре ей стало плохо, и она попросила друга подвести ее до того места, где она могла бы объявить о сходе с дистанции. Но, подумав, спортсменка взяла себя в руки и продолжила марафон. Чем закончилось? Пришлось девушке, конечно, извиняться и удалить из соцсетей все хвастливые публикации о марафоне. Ну, естественно, никакого рекорда, как вы понимаете, не случилось. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378 377.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Радио «Ваня». Твой. Этой осенью.

0: По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Омск.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
4: 38 05 28.
5: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
6: Исузу, газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
7: Телефон рекламной службы 53

0: нравится.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет, друзья, и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнительница и автор песен Нюша, урожденная Анна Шурочкина, заявила о намерении вернуть себе первоначальное имя. Артистка напомнила, что официально стала Нюшей по документам в 2007-м, в 17 лет, когда принимала участие в телевизионном вокальном конкурсе. Теперь, по ее словам, возникло желание снова изменить имя в паспорте, но уже на Анну. На самом деле, я вообще говорила даже об этом в интервью раньше, что не знаю, на какой период, на какой отрезок времени я буду Нюшей, пояснила 36-летняя поп-звезда. По прошествии почти 20 лет Нюша отметила, что к ней пришло осознание того, что хотелось бы вернуть себе имя, данное при рождении. Исполнительница также рассказала, что на решение сделать псевдоним Нюша официальным именем повлияла в том числе популярность сериала «Смешарики», где одну из главных героинь, свинку-модницу, тоже зовут. Артистка уточнила, что если бы взяла просто псевдоним, то могла бы не везде его использовать, в том числе поэтому Нюша и решилась на такой шаг сделать. Сценическое имя подлинным. А что? Анна – прекрасное имя, и если мне не изменяет память, самое распространенное женское в мире.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, как сегодня воспринимает критику своей внешности. Артист отметил, что в начале карьеры негативные публикации могли серьезно его раздражать, однако со временем он научился не придавать им большого значения. На протяжении многих лет Жуков сталкивался с комментариями о лишнем весе. Музыкант заявил, что критика внешности в какой-то момент перестала его задевать. «Когда человек полный, как я, и всю жизнь ему об этом напоминают, это его большой крест. Он с этим борется всю жизнь, переживает. Наступает момент, когда уже устаешь объяснять, потому что тебя особо уже не волнует, потому что это не самое главное», — рассказал артист. Жуков заявил, что теперь относится к подобным высказываниям спокойно. Он отметил, что готов принимать внимание публики вместе с позитивными и негативными реакциями. «Мы обожаем хейтеров, мы вас любим. Пишите почаще и больше, это дает нам определенную правильную вакцину, понимаете, от всего остального. Я обожаю свой вес, и ваш вес тоже», — заключил артист. «Серега, я с тобой на 100% соглашаюсь. Если чувствуешь себя в этом теле комфортно, мнение окружающих не так уж и важно».
0: Звездный час. Ваня, Ради.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 9 октября, в Омске дождь. Ночью до плюс 6, днем плюс 8. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни без осадков и повышение температуры до плюс 11.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау.
6: Есть билеты и на обратную поездку.
5: Бронь билетов по телефону 518-818.
6: Сайт siberok55.ru.
7: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
11: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
10: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Осень на радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Впервые я взял ее в руки в парадной, может быть, в 13, в 14, в 15 лет. Руки до сих пор к ней тянутся. Если не догадались, скажу. Речь идет о гитаре. А буквально накануне в Аргентине отмечался праздник Международный фестиваль гитары. Именно об этом инструменте наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Одна из первых гитар появилась в Древнем Египте при вскрытии гробницы царицы Хатшепсут в долине царей, которая датируется примерно 1450 годом до нашей эры. Был найден трехструнный инструмент, сделанный из кедра с кожаной декой. Инструмент лежал в гробнице рядом с безымянным египтянином, который, по мнению историков, в то время развлекал королевский двор.
0: Четвертое место.
1: Слово «гитара» имеет древнегреческое происхождение, но даже если точное происхождение гитары остается загадкой, многие уверены, что слово «гитара» происходит от греческого слова «китарра». Считается, что это слово было заимствовано испанцами в 17 веке и превратилось в «гитарра». В переводе с английского, конечно, означает «инструмент», но для справки, «кифара» — это скорее арфа, чем гитара.
0: Третье место.
1: Если сейчас известные гитаристы подписывают фотографии, а их инструменты бережно хранятся в музеях, то 3300 лет назад на территории современной Турции было иначе. Так, увековеченный образ гитариста был найден в куске скалы Алакахиюк в турецком Чоруме. И теперь данный рисунок можно увидеть в музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.
0: Второе место.
1: Шестиструнная гитара – довольно новое изобретение. В древности в моде были в основном трех или, возможно, четырехструнные музыкальные инструменты. И когда испанцы начали заменять свою лютню новой, более современной на вид гитары, никто не подумал, что шесть струн от Е до Е – это весьма хорошая идея. А шесть одиночных струн появились на инструменте только в самом начале 19 века.
0: Первое место.
1: По правде говоря, первая электрогитара совсем не выглядела чудом. Сковородка, так ее называли, она была изобретена в 1931 году человеком по имени Джордж Башамп. Эта гитара была создана для того, чтобы заработать на популярности гавайской музыки в 30-х годах прошлого века. Кстати, именно Башамп также является изобретателем первого серийного электромагнитного звукоснимателя.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. А они, отношения, доложу я вам, бывают необычные и, я бы даже, наверное, сказал, странные. Вот смотрите, некая влюбленная парочка из Шанхая нередко обменивалась подарками, знаете, в денежном выражении. Но именно из-за таких подарков роман и закончился. У девушки был день рождения, парень отправил ей традиционный красный конверт и положил туда 520 юаней. Если вы не в курсе курса, сообщаю, это 77 долларов. А число 520, кстати, созвучно с китайской фразой «Догадались, я тебя люблю». В ответ мужчина надеялся, что получит от девушки 1314 юаней. Это уже, на секундочку, 195 долларов. Это число созвучно с фразой «на всю жизнь». Но романтичному символизму не суждено было состояться. Девушка не прислала кавалеру вообще никаких денег. И вы думаете, что он сделал? Он разозлился и отправился в полицию. Те пришли, конечно, в недоумение, потому что в первый раз им довелось разбираться с таким странным случаем. Но с девушкой они все-таки побеседовали. Она согласилась вернуть мужчине денежный подарок, но добавила, что между ними все кончено. Вы знаете, друзья мои, прописную истину, наверное, скажу. Когда речь заходит о деньгах, продолжать разговор о любви, по-моему, просто бессмысленно. А для вас, как всегда, мое пожелание. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно, по рекомендации моих хороших знакомых, посмотрел фильм совместного производства Германии и Швейцарии, который называется «Хайди». Именно его и хочу посоветовать вам на вечер. Фильм выпущен в 2015 году и, судя по немногочисленным отзывам, интересен, может быть, не столь широкому кругу зрителей. Но я считаю, что он, безусловно, заслуживает внимания. В фильме рассказывается про девочку Хайди, которая живет со своим дедушкой в маленькой альпийской деревушке. Она и ее друг пасут в горах коз и вполне довольны своей жизнью. Но вот однажды все меняется. Хайди призывает к себе богатая тетушка из Франкфурта. Дальше подробности опущу. Добавлю лишь, что если вы любите фильмы, где нет крови, стрельбы, спецэффектов, компьютерной графики, то эта картина точно для вас. Все натурально, просто, неторопливо и потрясающе красиво, друзья мои, потому как красота гор и приальпийских лугов не нуждается ни в какой компьютерной правке. Кино на вечер. Хайди. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Есть такие мужчины, которые считают представительниц прекрасного пола обманщицами. Однако в данной истории жертвой обмана был не мужчина, а просто люди. Много людей. Речь идет о китайской спортсменке, которая известна под именем Абир. Дело было во время берлинского марафона. Женщина показала удивительную скорость на отрезке между 35 и 40 километрами. Она пробежала это расстояние за 30 минут и 49 секунд. Хотела с гордостью объявить о своем личном рекорде, но тут разразился скандал. В интернете распространилось фото, сделанное на 38 километре марафона, где видно, как девушка сидит на багажнике велосипеда и, соответственно, ее кто-то подвозит. Позже Абир заявила, что на 38-м километре ей стало плохо, и она попросила друга подвести ее до того места, где она могла бы объявить о сходе с дистанции. Но, подумав, спортсменка взяла себя в руки и продолжила марафон. Чем закончилось? Пришлось девушке, конечно, извиняться и удалить из соцсетей все хвастливые публикации о марафоне. Ну, естественно, никакого рекорда, как вы понимаете, не случилось. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

«Солнышко в руках». Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: только смех.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша не плачет.

радио.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.